0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смы все вода.